0: никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори,
1: никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому не говори, никому
0: не говори,
1: Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.